0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в

0: Реклама.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: В Дагестане 7 часов утра.

0: и глобально.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступные слова. Исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

все-таки, чтобы не говорили, а рабочая неделя пролетела практически незаметно. Помните, да, как в том стихотворении? Оглянуться не успели, как зима уже катит. Ну, если бы сегодня бы писалось бы это стихотворение, басня, то она другим словом бы была бы заменена. То, что катило, так не катит, а катило бы, да. В общем, да, холод катит, и октябрь уже на носу. Всем доброе утро, вы слушаете радио «Прибой». У микрофона до 11 Расул Алибеков, с вами только лучшая музыка. Вперед, поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В общем, гидрометцентр говорит о том, что сегодня осадков не ожидается. Облачно с прояснениями, поживем увидим, как говорится. Да, у них свое, а там свое, а у нас тут совсем другое. А порой творится. Сейчас, на данный момент, в самом прекрасном городе нашей необъятной вселенной, а в городе Махачкале, солнце не светит, и температура воздуха составляет 20 градусов тепла. А, в общем, также 20 градусов тепла сегодня и сохранится. 6 метров в секунду ветер северо-западного направления, он немного усилится. А что касаемо осадков, ну, как я уже сказал, осадков у нас не ожидается. Очень хорошая погода, комфортная, знаете ли, ну, нужно немножечко потеплее одеться все-таки по сравнению со вчерашним днем. А соседа встретил нашего Митрича. Митрича вчера я не видел. Митрич говорит, я был, говорит, на рыбалке. А вот, я говорю, что-нибудь поймал. Он говорит, ты знаешь, говорит, вот два дня, практически два дня мы безуспешно просидели с удочками у реки. Клёва нет, рыбы нет. Как ни старались, ничего не поймали. Вот, слушай, говорит, Рассел, говорит, я, говорит, вот хотел, говорит, сказать, есть вообще в мире такие вещи, в которые я никогда не поверю. Я говорю, какие, например? Митрич говорит, ну, хотя бы то, что многие народы живут рыболовством. Я говорю, Митрич, я знаю одно место. Он говорит, я его тоже знаю. Я говорю, так что рынок номер два, город Махачкала, там рыбы валом.
1: Прибой. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и

0: Проигрыш здесь просто-напросто обалденный в этой песне. В общем, сегодня музыкальная редакция вместе со мной решили вспомнить главные хиты группы, один из лучших и самых красивых песен коллектива, ну, которые преданные поклонники переслушивают по сей день. В общем, многие задаются вопросом, а кто вообще составляет музыкальный, в общем-то, плейлист? Ну, музыкальный плейлист составляет музыкальная редакция. Я вам открою секрет. А вмешивается сюда только один Алибеков, больше никто не имеет права вмешиваться. А им это не надо, а мне надо, а я вмешиваюсь. Вот. Короче, по поводу этой песни. Нет среди матерых меломанов такого человека, который бы ни разу не слышал этот трек. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что эта песня второй хит группы после хита «Музыка нас связала». Ну, во всяком случае, так утверждают сами поклонники группы «Мираж». Так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Идем дальше.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 3 9 3 0.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Расмус группа из Финляндии на волнах радио Прибой. В финале часа девушка пришла новости читать. Будет сейчас, села напротив, зовут Диана Гаджиева. Слушай, говорит, а вообще Финляндия хорошая страна? Я говорю, это удивительная страна с богатой историей, культурой. Она известна своими живописными пейзажами, уникальной природой, ну и в некотором роде даже гостеприимными жителями. Неужели они такие гостеприимные, как мы? Ну, не совсем, но есть такое, да, сказал я Диане. Давайте мы сейчас послушаем новости, перейдем в час следующий и сверим часы. Это Радио Прибой. Поехали.
1: В Дагестане 8 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единое пособие проиндексирует. Всемирный конгресс по клиническому питанию пройдет в Дагестане. В Махачкале могут установить мировой рекорд по массовой зарядке на скакалках. Теперь подробно. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируется проиндексировать с 1 января более чем на 6,5%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Минтруд ранее внес на рассмотрение правительства проекта бюджета социального фонда на 2027-2029 годы. Глава ведомства отметил, что законопроект предусматривает реализацию целостной поддержки семей с детьми, единое пособие, семейную выплату, материнский капитал. Отмечается, что социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Федеральная антимонопольная служба будет контролировать изменение платы за коммунальные услуги, которая вступит в силу с 1 июля следующего года. Об этом сообщается на сайте службы. В каждом регионе России будет установлен свой индекс платы граждан. Как пояснили ФАС, это обусловлено отличиями в структуре каждого города и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры. С 1 по 3 октября в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» на побережье Каспийского моря будет проходить Всемирный конгресс по клиническому питанию и адаптивной биомехатронике. Международные эксперты соберутся, чтобы обсудить будущее науки о здоровье человека. В работе конгресса примут участие более 100 ученых и представителей профильных ведомств из 17 стран. Ученые представят результаты новейших исследований в области функционального питания, которые помогут стать основой для будущих протоколов лечения и профилактики заболеваний. В Республиканском диагностическом центре Дагестана начал функционировать полностью роботизированный комплекс для проведения лабораторных исследований. Этот инновационный трек объединяет все этапы диагностики, начиная от штрих-кода на пробирке и заканчивая внесением результата в цифровую базу данных, формируя непрерывный конвейер. Роботизированные системы самостоятельно осуществляют перемещение образцов между различными модулями. Мировой рекорд по самой

0: Массовые зарядки на скакалках попытаются установить в Махачкале. Об этом сообщает Управление спорта администрации города. Мероприятие состоится 27 сентября на Центральной площади. Организаторы особо подчеркивают, что рекорд проводится строго среди женщин. Мужчины к участию не допускаются. Среди участниц будут разыграны ценные призы и подарки от партнеров мероприятия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: А ведь летом мы говорили, надо начинать готовить тело к лету. Это как заходить в холодное озеро. Поэтому нужно было делать это постепенно. Посмотреть на пыльные гантели, потрогать скакалку, полежать на беговой дорожке. Ну, в общем, привыкнуть. Диане Гаджиевой респект и уважуха за новости. Далее Хузаймат Ибрагимова. Песни называются «Шандан». Я же всех приветствую и желаю всем доброго утра. Не я один, наш коллектив от имени работников радиостанции «Прибой». Всем доброго утра.

0: сидела.
1: В общем, продолжаем вспоминать самые знаменитые песни «Плача» группы «Чайф». И сегодня мы добрались до главного хита из альбома 93-го года под названием «Дети гор». Он четвертый на пластинке, а в творчестве Татьяны Куртуковой он, естественно, сегодня первый. 8 часов и 10 минут, время московское, далее реклама спонсора. Всем доброе утро, всем хорошего настроения, пятница. На Рахате, короче, работаем, да, Расул Алибеков.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Коллеги здесь разговаривали и говорят, значит, между собой, да, погода стала немножечко такая прохладная, да, самая противная пора настала, сказал другой, с утра до вечера пасмурно, как в Лондоне, на что я сказал, ну хоть что-то у нас как в Лондоне. Итак, в лучшем городе, лучше, чем в Лондоне, в городе Махачкале, сейчас 24, днем плюс 24, пасмурная погода, ветер 8 метров в секунду северо-западного направления.

0: Знаете, есть голоса, которые невозможно забыть, есть песни, которые становятся частью жизни, и есть дуэты, возвращения которых ждут годами. «Чай вдвоем». Пока мы стоим и чего-то ждем. Снова вместе и снова с песней о самом главном. «Солнце и сердце» — так называется новая работа. Они уже, по-моему, если я не ошибаюсь, 2 года в творческом тандеме вместе. А вот одна песня только до нас дошла сейчас. Будем ждать продолжения, естественно. Продолжение последует через несколько минут на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: А сейчас буду смотреть, где у нас пробки. Пробки у нас, в принципе, там, где они и были. Вчера, там они будут завтра, а там они будут сегодня, послезавтра, послезавтра. Да и всегда, в общем-то. Да, думаете, ну, да, в общем, будут они всегда, как говорят работники ГИБДД, которые, в общем-то, да, обеспечивают нам движение беспрепятственное каждый вечер, каждое утро. Но не везде, конечно, не везде, потому как большое скопление автомобилей никуда не денешь. И, в общем-то, их что нужно делать? Надо разруливать. А как разруливать? Да, нужно, в общем-то, соблюдать правила дорожного движения, не спешить. Проспект Петра Первого, проспект Насрудинова, что-то смотрю, не особо загружены. А, сегодня же пятница, я ж забыл совсем. После обеда тигры-львы, да, они только тогда появятся, а сейчас пока, в общем-то, свободно. А берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения на особо выделенных красных участках дороги. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Конечно же, не спешите, не нервничайте, как принято говорить в Дагестане. Сабур делайте, да, сабур делайте. Вот, что могу сказать? Да ничего больше говорить не буду. Вам счастливого пути.
0: Листья кружат в вальсе листопада. Ты слушаешь любимое радио.

0: А первоначально эта песня начиналась с длинной оркестровой партии, которую авторы сжали до лаконичного фортепианного вступления. Ключевой находкой стал контрапункт. Сейчас объясню, что это такое. Это техника, когда фортепианная партия, вот она, и вокал ведут самостоятельные, но гармонично переплетенные линии. И в этом, в общем-то, и был успех. Вот именно тот момент в песне, о котором я говорил. Правда, и успеха были издержки. Музыкант, который заработал уважение мощными гитарными рифами и хриплым вокалом, в одночасье почему-то превратился в глазах публики в сладкоголосого романтика, который исполнял слезливые баллады для влюбленных. Но, знаете, вряд ли Брайан Адамс об этом сильно пожалел. Брайан Адамс. «Everything I do it for you» — великолепнейшая песня из художественного фильма «Робин Гуд». Да, 8 часов и 50 минут на радио прибой. Без комментариев, они не нужны здесь вообще.
1: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Гончтич руб мапан, жван куль ин на гору.
10: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
8: Радио «Прибой».

0: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Совбез с Россией усилит контроль за расходованием средств по нацпроектам. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и молодых художников республики приглашают к участию в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». Теперь подробно. Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности разработала дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений при реализации национальных проектов и государственных программ. В ходе заседания было подчеркнуто, что защита нацпроектов от противоправных действий имеет особое значение для достижения национальных целей развития страны. Среди новых направлений работы – усиление финансового контроля, внедрение дополнительных механизмов предотвращения незаконного расходования бюджетных средств, а также выявление и пресечение нарушений в сфере закупок. Федеральная налоговая служба начала рассылку физическим лицам уведомлений за прошлый год. В них указаны суммы земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. В частности, в уведомлении может быть включен налог с процентных доходов по банковским вкладам и остаткам на счетах. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. Сегодня в отдельных районах Дагестана прогнозируются сильные дожди, грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГМЧС России по республике. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности. Водителям и пешеходам советуют проявлять предельную осторожность на дорогах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. По Махачкале в преддверии отопительного сезона усилилась работа по взысканию задолженностей за газ. Служба судебных приставов совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз» Махачкала провела рейды в Советском районе, на проспекте Акушинского и прилегающих улицах. Мероприятия были направлены против неплательщиков, чьи долги за газ превышают 100 тысяч рублей. Министерство культуры России объявило о начале приема заявок на участие в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». К участию приглашаются молодые художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства из республики и других субъектов Северокавказского федерального округа. Проект ориентирован на авторов в возрасте до 35 лет. Для участия принимаются работы в направлениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные за последние 5 лет. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрыт

0: и территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости наперебой.

0: Я уже не помню, наверное, в какой раз и в который раз я слышу песню в исполнении «Гостей из будущего», песня под названием «Ты где-то», и каждый раз обращаю внимание на то, что как будто бы Ева Польна здесь не поет, а рассказывает стихотворение у доски где-то в третьем классе, наверное. Так, ладно. А далее реклама спонсора. 9 часов и 10 минут. Время московское. Сегодня у нас пятница и 25 сентября. Ну, практически уже настали выходные, которых так ждали, так верили, так надеялись на них. Ну, пусть пройдут они неспешно. Конечно же, дарят радость и позитив, наполняют отдыхом, улыбкой и светом. Ну, а дома? Что касаемо дома? А дома будет уют и гармония, которая подарит тепло и замечательный настрой. Вы слушаете радио «Прибой», микрофона до 11.00. Для вас работает, как кто, Расул Алибеков.
1: Ты моя любовь.
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: У нас прямо по курсу Лариса Гаджиева, Патимат Кагирова, далее Алсу Ева Власова и Мелани Си. История под названием Never Be The Same Again. Так, 24 градуса тепла, облачно с прояснениями. Сегодня у нас без осадков, ветер 8 метров в секунду северо-западного направления. Днем сегодня воздух прогреется до плюс 25 градусов тепла.
1: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Когда-то очень давно была такая группа, которая называлась Spice Girls. Вот, одна из этих герлов, Мелани Си, с песней отметилась на волнах радио «Прибой». А больше ничего, вот только эта песня, и больше практически ничего мы о ней с тех пор не знаем. Пока не знаем.
1: Алиса, включи радио «Прибой».
2: Включаю радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
0: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единое пособие проиндексирует. Всемирный конгресс по клиническому питанию пройдет в Дагестане. В Махачкале могут установить мировой рекорд по массовой зарядке на скакалках. Теперь подробно. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируется проиндексировать с 1 января более чем на 6,5%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Минтруд ранее внес на рассмотрение правительства проекта бюджета социального фонда на 2027-2029 годы. Глава ведомства отметил, что законопроект предусматривает реализацию целостной поддержки семей с детьми, единое пособие, семейную выплату, материнский капитал. Отмечается, что социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Федеральная антимонопольная служба будет контролировать изменение платы за коммунальные услуги, которая вступит в силу с 1 июля следующего года. Об этом сообщается на сайте службы. В каждом регионе России будет установлен свой индекс платы граждан. Как пояснили ФАС, это обусловлено отличиями в структуре каждого города и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры. С 1 по 3 октября в научном оздоровительном комплексе «Журавли» на побережье Каспийского моря будет проходить Всемирный конгресс по клиническому питанию и адаптивной биомехатронике. Международные эксперты соберутся, чтобы обсудить будущее науки о здоровье человека. В работе конгресса примут участие более 100 ученых и представителей профильных ведомств из 17 стран. Ученые представят результаты новейших исследований в области функционального питания, которые помогут стать основой для будущих протоколов лечения и профилактики заболеваний. В Республиканском диагностическом центре Дагестана начал функционировать полностью роботизированный комплекс для проведения лабораторных исследований. Этот инновационный трек объединяет все этапы диагностики, начиная от штрих-кода на пробирке и заканчивая внесением результатов в цифровую базу данных, формируя непрерывный конвейер. Роботизированные системы самостоятельно осуществляют перемещение образцов между различными модулями. Мировой рекорд по самой массовой зарядке на скакалках попытаются установить в Махачкале. Об этом сообщает Управление спорта администрации города. Мероприятие состоится 27 сентября на Центральной площади. Организаторы особо подчеркивают, что рекорд проводится строго среди женщин, мужчины к участию не допускаются. Среди участниц будут разыграны ценные призы и подарки от партнеров мероприятия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Все в традициях.

0: без ответа.
1: Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем лучшее, конечно, впереди. Кто поет эту песню? Это Юля Зиверт. Песня называется «В городе лето». У нас уже осень, и этим практически все сказано. Осень, если быть более точным, то 25-й день месяца осени. Далее реклама спонсора. Приветствую вас, Расул Алибеков, радио «Прибой».
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
1: Клаус Майн и сотоварищи. Очень интересная история, которая является одной из самых главных визитных карточек группы Scorpions. Ну, именно по этой песне в основном-то и знают их творчество. Но мы это знаем более глубоко. Впрочем, не будем об этом. Давайте послушаем именно ту песню, о которой я говорю. «Wind of Change», радиоприбой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
6: Аварская поговорка.
7: Ахмахаста кодопт ильгит лагулеб.
8: В руках дурака и палка стреляет.
9: Радио «Прибой».

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Совбез с Россией усилит контроль за расходованием средств по нацпроектам. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и молодых художников республики приглашают к участию в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». Теперь подробно. Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности разработала дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений при реализации национальных проектов и государственных программ. В ходе заседания было подчеркнуто, что защита нацпроектов от противоправных действий имеет особое значение для достижения национальных целей развития страны. Среди новых направлений работы – усиление финансового контроля, внедрение дополнительных механизмов предотвращения незаконного расходования бюджетных средств, а также выявление и пресечение нарушений в сфере закупок. Федеральная налоговая служба начала рассылку физическим лицам уведомлений за прошлый год. В них указаны суммы земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. В частности, в уведомлении может быть включен налог с процентных доходов по банковским вкладам и остаткам на счетах. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. Сегодня в отдельных районах Дагестана прогнозируются сильные дожди, грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по республике. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности. Водителям и пешеходам советуют проявлять предельную осторожность на дорогах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. По Махачкале в преддверии отопительного сезона усилилась работа по взысканию задолженностей за газ. Служба судебных приставов совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз» Махачкала провела рейды в Советском районе, на проспекте Акушинского и прилегающих улицах. Мероприятия были направлены против неплательщиков, чьи долги за газ превышают 100 тысяч рублей. Министерство культуры России объявило о начале приема заявок на участие в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». К участию приглашаются молодые художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства из республики и других субъектов Северокавказского федерального округа. Проект ориентирован на авторов в возрасте до 35 лет. Для участия принимаются работы в направлениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные за последние 5 лет. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

буду нас как ахигуну, хадуреса паралне, вай шуайна чуайна, унго унго шуайнат, вай шуайна чуайнат.

0: Вай шуайнат, шуайнат, пайда шибха шуайнат. Вай шуайнат, шуайнат, улго, улго шуайнат. Вай шуайнат, шуайнат, пайда шибха шуайнат.
1: Легендарный хит на радио «Прибой».

0: Друзья, знаете, есть музыка, которая живет в нас отдельно от времени. Она не спрашивает, сколько тебе лет, она просто звучит, и ты снова там, где было хорошо. Она, где пахло, наверное, чем-то родным, где кто-то смеялся на кухне, где ты шел и никуда не спешил. Ретро – это не про прошлое, это про то, что осталось с тобой, даже когда все изменилось. Про мелодии, которые стали частью тебя, так же естественно, как дыхание. Друзья, сегодня пятница, 25 сентября. За окном Дагестан, осень, ну и, конечно, любимое радио, радио «Прибой». С вами Иза Ахметханова, и это первый час нашего эфира совместного «Ретро-час». Час, когда мы не торопимся, час, когда можно просто слушать, и вспоминать, и улыбаться.
1: Радио «Прибой» – галерея мягких шедевров.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Друзья, представьте, Северный полюс, ледяная пустыня, полярная ночь и два белых медведя трутся спиной о земную ось. Трутся, чтобы земля завертелась быстрее, чтобы где-то далеко двое успели встретиться, чтобы кто-то успел сказать кому-то главное. Абсурд? Еще какой. Но в этом абсурде столько нежности, что он перестает быть смешным. Где-то на белом свете в исполнении Аиды Ведищевой. Да, в 1967 году Александр Зацепин пишет музыку для «Кавказской пленницы» Гайдая. Слова Леонида Дербенева. Петь должна была Наталья Варлей. Та самая Нина, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Но Гайдай вокалом остался просто недоволен. И тогда Зацепин привел Аиду Ведищеву. Да, она записала песню за 30 минут, потом признавалась, показалась совсем простенькой, спела легко, без нажима, а получилось просто чудо. Песня стала известна еще до премьеры фильма, ее крутили на радио, напевали на кухнях, передавали друг другу, и она осталась. Не потому что гениальная, а потому что настоящая. Итак, друзья, наслаждаемся. Аида Ведищева. Где-то на белом свете.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.
3: «Позади крутой поворот». Игорь Саруханов написал ее в 1982 году для своей группы «Круг». Теплая, с итальянским настроением, вошла в магнитоальбом, но дальше этого дело не пошло. Ни радио, ни телевидение. 2 года песня тихо ждала своего часа. Ну а потом ее услышала эстонская певица Ани Вески и взяла для фестиваля в польском Сапоте. Аранжировку сделала свою, добавила гитару в духе «Dire Straits». Да, и, кстати, взяла сразу 2 первые премии. Такого не ожидал, мне кажется, абсолютно никто в те года. А группу «Круг» наконец-то начали приглашать на телевидение. Ирония в том, что песня про то, как все плохое осталось позади. А ее собственная история оказалась ровно об этом. 2 года тишины, а потом один смелый поворот, и все изменилось. Итак, друзья, слушаем. Игорь Саруханов «Позади крутой поворот».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, ретро-час завершается потихонечку. Мы услышали музыку, которая живет вне времени. И, надеюсь, каждый из вас на несколько минут вернулся туда, где было тепло. Ну а впереди час, который вы все ждали. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой» с 12 до 13.00. Не пропустите!

0: Шахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране будут повышены требования к специалистам, охраняющим важные объекты. В Дербенте не рекомендуют пить воду из-под крана, и дагестанец стал чемпионом России по борьбе на поясах. Теперь подробно. С 1 марта следующего года в России вступит в силу новый профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры». Соответствующий приказ накануне опубликовало Министерство труда и социальной защиты. Утвержденный документ описывает все ключевые аспекты профессиональной деятельности специалиста, от общих сведений и трудовых функций до путей достижения квалификации. Интернет-магазины обязаны публиковать полную информацию о товаре и указывать его реальную цену для тех покупателей, которые не хотят участвовать в акциях или оформлять карты конкретных банков. Пакет законов, регулирующий работу онлайн-площадок, вступает в силу 1 октября. Запрещено размещать карточки товаров, изъятых из оборота, не прошедших госрегистрацию или не внесенных в госкаталог пестицидов и агрохимикатов. Также под запрет попадают незарегистрированные в России БАДы, лекарства и медицинские изделия. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистам горводоканала предстоит провести гиперхлорирование воды в течение ближайших 3 дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям рекомендуют использовать воду из централизованной системы только в технических целях. Для питья и приготовления пищи советуют покупать бутилированную воду. Сегодня в Дагестане проходит заключительный этап государственной итоговой аттестации в рамках дополнительного периода. Экзаменационные испытания проходят выпускники 9 и 11 классов. Им необходимо подтвердить уровень знаний для получения аттестатов об образовании. Для сдачи ОГЭ в республике задействован один пункт проведения экзаменов в Махачкале. Дагестанец Гази Халилов стал победителем чемпионата России по борьбе на поясах, который завершился в Елабуге. Об этом сообщает Министерство спорта республики. Уроженец Цумадинского района выиграл соревнование весовой категории до 100 кг в классическом стиле. Эта медаль стала для спортсмена уже 9-й на подобных чемпионатах. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейки, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова. Сегодня пятница, день, когда все в тебе уже немного подготовилась к выходным, даже если вы еще на работе. День, когда хочется, чтобы музыка была не фоном, а разговором, и у нас есть целый час, чтобы так и было. Знаете, о чем я подумала? Вы, когда включаю микрофон в этот час, о том, что радио – это, пожалуй, последнее место, где можно просто сказать вслух то, что обычно держишь при себе. Но не отчет, не новость, не мнение, а что-то свое, теплое или уставшее, или глупое, любое. Друзья, есть то, что здесь это все-таки принимают, здесь это ставят в эфир, а рядом песню. И вдруг оказывается, что ты не один, что кто-то в этом мире, в другой машине, на другой улице, на другой кухне слушает то же самое и думает о похожем. Поэтому, друзья, пишите сегодня приветы, поздравления, просьбы, признания, просто пару слов. Все, что хочется сказать. Ну а музыку подберем вместе, друзья. Так что номер, напомню, 8-988-291-10-07. Ну и напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. И у нас, кстати, есть уже первые СМС. «Иза, здравствуйте, пишу вам из машины. Стою в пробке на имама Шамиля. Обычно злюсь, а сегодня почему-то нет. Слушаю вас и думаю, а ведь все нормально. Работа есть, семья есть, пятница есть. Чего еще? Передайте, пожалуйста, привет моей жене Лиле. Она думает, что я ворчу. А я, оказывается, счастливый человек. Поставьте для нее, пожалуйста, композицию «Шахзоды», «Не Ичун». Вот это, пожалуй, лучшее начало нашего часа желаний и самое честное, потому что счастливые редко об этом говорят вслух. Лила, если вы сейчас рядом с супругом или приемником, привет вам от вашего потрясающего супруга и от нас, от радиостанции «Прибой». Пусть он ворчит дальше, это не страшно, как видите. Главное, что он это делает с любовью. Ну, а вам, дорогой наш водитель, песня, которую вы заказали для вас и для вашей супруги, «Шахзоды», «Не Ичун», обязательно прозвучит. Далее еще одно СМС. «Иза, мне 62 года. Я всю жизнь проработала учителем. Зовут меня Асият. Сейчас на пенсии, и иногда кажется, что я стала невидимой. Никто не звонит, никто не спрашивает. А сегодня позвонила бывшая ученица. Просто так. Сказала, что помнит, как я читала им вслух на уроках. Я расплакалась. Поставьте, пожалуйста, композицию для души Ажай Абакарову, «Утреннюю звезду». Здравствуйте, Асият, и спасибо, что написали нам. Вы не просто человек, который очень много отдал и теперь имеет право на тишину. Но правда в том, что то, что вы вложили, оно никуда не ушло. Оно живет в десятках, сотнях людей, в их памяти, в их детях, в их голосах. Позвонила одна ученица, значит, есть и другие. Просто не каждый решается набрать, но просто посмотрите, как это все сказывается на вашем настроении, как это поднимает настроение вам, и я уверенно подняло настроение и вашей ученице. Композиция для души в исполнении Ажай Абакаровой «Утренняя звезда» обязательно прозвучит. И вдогоночку хочется сказать спасибо за ваш труд. Дорогие друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Пишите, я с удовольствием все озвучу, ну и любимые композиции, конечно, поставлю.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Приветливое радио. Привет, привет, друзья. Эфир продолжается, а вместе с ним и ваш любимый час желаний. Все, что вы закажете, все, что попросите, все, что передадите, прозвучит, друзья. Это ваша музыка, ваш выбор, ваше настроение. Хотите что-то громкое и танцевальное? Пожалуйста. Хотите тихое, теплое? Тоже хорошо. Хотите песню, под которую вы когда-то ехали домой или было легко? Давайте поставим. Именно для этого мы здесь. Пишите к нам по номеру 8-900-88-291-1007 во все мессенджеры. Я жду, друзья. Ну вот и первое сообщение. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из того, что я слушал в армии. Всем добрый день. Дембель через месяц, хочется домой. Ну, дембель через месяц, это уже почти дома. Поскорее вернуться, искренне желаем вам этого. Ну и песня. Предлагаю послушать композицию группы «Пламя». Идет солдат по улице. Ну а вы держитесь, солдат. Вас уверенно ждут дома. Далее еще одно смс. И за добрый день. Можно я просто передам привет маме? Она же живет в другом городе. Скучаю сильно. Мама, если ты слышишь, я тебя люблю. Пишет нам Фируза. Ну, мама, где бы вы ни были, привет вам от вашего ребенка, от Фирузы. Это самое теплое, что можно услышать в эфире. Передаем, ну и музыку ставим. Фируза у нас попросила композицию Михаила Шуфутинского «Белые розы». Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Дорогие друзья, час желаний в самом разгаре. Это значит, что музыка звучит по вашему выбору. Все, что вы закажете, все, что попросите, все, что передадите, прозвучит в эфире. Ну и несколько смс, которые уже имеются. Самый теплый салам радиоприбой. В обеденное время среди рабочих будней очень приятно послушать любимую радиостанцию и перенестись на несколько минут в милый сердцу Дагестан. Всем мира и добра из Донецка. С уважением, Эльвира. Пожалуйста, поставьте Сабину «Мой Дагестан». Ну, Сабина «Мой Дагестан» обязательно прозвучит. Вам, Эльвира, добрый день, прекрасного, легкого рабочего денька перед выходными. Ну и очень рада, что изо дня в день вы остаетесь с нами, преданным слушателем радиостанции, «Прибой». Безумно приятно. Ну и композиция обязательно для вас прозвучит. Далее еще одно смс. Ассаламу алейкум солнечному Дагестану из пасмурного Подмосковья. Хотелось бы передать огромный привет своим друзьям Рустаму, Валико, Виталия, Толе и всем остальным. Вас так много, что всех не перечислить. Прошу поставить новую песню Евгения Бакшиева «Танцуй со мной». Спасибо, любимое радио. Даже вдалеке не перестаем слушать вас. Вы знаете, сегодня что не смс, то прямо мед для ушей, скажем так. Безумно приятно, дорогие друзья. Пламенный салам в Подмосковье из Дагестана. Очень надеемся, что наш солнечный Дагестан греет вас своими лучами даже через расстояние. Композиция в исполнении Евгения Бакшиева «Танцуй со мной» обязательно прозвучит. Будем танцевать вместе с вами. Далее еще одна смс. Добрый день, радиоприбой. И ведущая моя Иза. Салам алейкум. Хорошего дня и удачи вам. Можно поставить, скорее всего, хорошую зажигательную песню лично для вас от тетя Рая. Ну, тетя Рая, огромное вам спасибо, безумно приятно. Что-нибудь зажигательное вместе с вами обязательно послушаем. Ну, а я, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего!
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России увеличится минимальный размер оплаты труда. Махачкала стала площадкой для обсуждения духовно-нравственных ценностей страны. И в Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги. Теперь подробно. Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится более чем на 6,5% и составит 28 935 рублей. Это прогнозный рост зарплат. Министр подчеркнул, что задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году, будет выполнена. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов дал указание подготовить перечень инфраструктурных ограничений, существующих на промышленных территориях республики, и разработать предложение по их ликвидации. Данное поручение было озвучено в ходе заседания правительства, посвященного обсуждению препятствий для реализации промышленных инвестиционных проектов в Дагестане. Отмечено, что основной проблемой является не недостаток инвесторов, а ограниченность существующей инфраструктуры. В Махачкале состоялась всероссийская конференция под названием «Традиционные духовно-нравственные ценности в современной России. История и вызовы времени». Мероприятие собрало представителей власти, научного и экспертного сообщества, религиозных и общественных организаций, а также студентов. Главной темой стало обсуждение способов сохранения объединяющих людей и поколения факторов в условиях стремительных изменений в обществе и информационном пространстве. В Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги Хучни-Джульджак. Дорожники приступили к укладке финальных слоев асфальта. Эта автомагистраль является важной транспортной артерией, соединяющей 13 населенных пунктов. В ближайших планах дорожников укладка второго слоя асфальта, нанесение разметки, установка специальных знаков, светоотражающих столбиков и барьерных ограждений в необходимых местах. Полностью завершить капитальный ремонт дороги планируется к концу октября. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе. Состоялись Кубок России, всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступлений представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: потоки новых ощущений.
1: И все-таки осень — это не просто время года, это смена тональности. Летом музыка как будто гремит на площадях, а осенью она перебирается в маленькие комнаты, в машины, наушники. По крайней мере, мне так кажется. Она становится какой-то камерной, и в этой камерности вдруг слышится то, что раньше не замечал. Дыхание, паузы, шепот. Осень – самый честный сезон для музыки, друзья, для поэзии, для вдохновения. И сегодня мы это докажем. Добрый день, дорогие друзья, это Радио Прибой, с вами Иза Ахметханова. Да, этот час мы проведем еще пока вместе, ну а дальше... Дальше меня сменит мой коллега Адам Будагилов. Уверена, он сделает эфир максимально эффектным. Ну а пока мы вместе, друзья, давайте наслаждаться все-таки музыкой. В программе новинки, пробки, анонсы, ну и, конечно, море классной музыки, зарубежной, других республик, нашего прекрасного Дагестана, российской эстрады, всех жанров и направлений, друзья. Сегодня 25 сентября, пятница, осень. Оставайтесь с нами, будет тепло.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: В Дагестане солнце – это не просто свет, это характер. Оно встает из-за гор так, будто каждый день доказывает, жизнь продолжается. И у каждого из нас есть свое солнце. Не то, что на небе, а то, что внутри. То, что согревает изнутри, даже когда за окном пасмурно. Саида Мусаева «Ты мое солнце» поет об этом просто, без лишних слов, так что веришь каждому звуку. Итак, слушаем. Новинка на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радио Прибой.
1: Дорогие друзья, уже завтра, в субботу, 26 сентября в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым, ведущая Зухра Камалова. Тема программы – семейные традиции и отношения супругов. Так что, друзья, не пропустите завтра, 26 сентября в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметологии, каталогия и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, сейчас рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная информация о дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы зафиксированы на следующих локациях. У нас, естественно, в Семендере по проспекту Казбекова. Далее проспект Акушинского у нас также выделен красным в районе Северного автовокзала. На улице Камаева довольно серьезные пробки. В первой Махачкале на Магомед Тагирова, также в районе Троллейбусного кольца по Гайдара Гаджи. Скопление машин. Далее проспект Имама Шамиля красным выделен в районе Троллейбусного кольца. Также по пути у нас Агасиева улица выделена красным. Пробки на улице Абубакарова. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. У нас в районе Джума мечети пробки. Пробки на пересечении с улицей Магомеда Яракского по проспекту Имама Шамиля и также на пересечении с проспектом Гамидова. Сам проспект в этом перекрестке также выделен красным, друзья. Небольшое скопление машин и на улице Ирчи Казака. В районе кольца на Амитхан Султана. Далее переместимся в центр. У нас пробки на Батырая, Каркмасова, улице Ахмата Хаджи Кадырова. Красным выделена и улица Радищева и Дзержинского, район ЦУМа. Также по Магомета Гаджиева пробки. На пересечении улицы Даниялова Дахадаева заторы и на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? На проспекте Петра Первого, вернее на кольце, на пересечении проспекта Петра Первого, улицы Хаджи Булача и проспекта Насрудинова, также у нас скопление машин. Улица Хаджи Булача, также в районе кольца у нас ведутся дорожные работы. Задействован левый и средний ряд. Дорогие друзья, у меня отдельное обращение. Обращаю ваше внимание, что со вчерашней ночи, с 23.00 24 сентября до 23.00 27 сентября полностью перекрыто движение по улице Пушкина на участке от улицы Ливаневского до улицы Яракского. Далее. Это связано, кстати, с подготовкой ко дню города. Планируйте маршрут заранее. Также до 30 сентября закрыто движение на улице Кавалеров Орденов Славы от улицы Хаджи Булача до улицы Газпромная. Там идет капитальный ремонт. Уважаемые водители, конечно, соблюдайте правила, уважайте друг друга и наберитесь терпения. Счастливого вам пути!

0: мелодии.
1: Друзья, ну вот и все. Наш совместный эфир подошел к концу, но пятница только начинается. Не забывайте об этом. Спасибо, что провели эти часы вместе со мной. Уверена, по крайней мере, надеюсь, что моя компания вам сегодня понравилась. Надеюсь на это. Мне было хорошо с вами. Ну а дальше потрясающее продолжение пятницы, сумасшедших выходных в самом хорошем смысле. Таких, чтобы дух захватило и хотелось улыбаться. Ну, желаю вам такого же потрясного настроения, как у меня. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: опубликовало Министерство труда и социальной защиты. Утвержденный документ описывает все ключевые аспекты профессиональной деятельности специалиста, от общих сведений и трудовых функций до путей достижения квалификации. Интернет-магазины обязаны публиковать полную информацию о товаре и указывать его реальную цену для тех покупателей, которые не хотят участвовать в акциях или оформлять карты конкретных банков. Пакет законов, регулирующий работу онлайн-площадок, вступает в силу 1 октября. Запрещено размещать карточки товаров, изъятых из оборота, не прошедших госрегистрацию или не внесенных в госкаталог пестицидов и агрохимикатов. Также под запрет попадают незарегистрированные в России БАДы, лекарства и медицинские изделия. В Дербенте завершился обвод магистрального водовода «Самур-Дербент», и специалистам горводоканала предстоит провести гиперхлорирование воды в течение ближайших 3 дней. Об этом сообщает единый оператор. До полной стабилизации качества воды в распределительной сети жителям рекомендуют использовать воду из централизованной системы только в технических целях. Для питья и приготовления пищи советуют покупать бутилированную воду. Сегодня в Дагестане проходит заключительный этап государственной итоговой аттестации в рамках дополнительного периода. Экзаменационные испытания проходят выпускники 9 и 11 классов. Им необходимо подтвердить уровень знаний для получения аттестатов об образовании. Для сдачи ОГЭ в республике задействован один пункт проведения экзаменов в Махачкале. Дагестанец Гази Халилов стал победителем чемпионата России по борьбе на поясах, который завершился в Елабуге. Об этом сообщает Министерство спорта республики. Уроженец Цумадинского района выиграл соревнование весовой категории до 100 кг в классическом стиле. Эта медаль стала для спортсмена уже 9-й на подобных чемпионатах. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейки, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Ты не один.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Барсукуль, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России увеличится минимальный размер оплаты труда. Махачкала стала площадкой для обсуждения духовно-нравственных ценностей страны. И в Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги. Теперь подробно. Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится более чем на 6,5% и составит 28 935 рублей. Это прогноз.

0: Традиционные духовно-нравственные ценности в современной России. История и вызовы времени. Мероприятие собрало представителей власти, научного и экспертного сообщества, религиозных и общественных организаций, а также студентов. Главной темой стало обсуждение способов сохранения объединяющих людей и поколения факторов в условиях стремительных изменений в обществе и информационном пространстве. В Табасаранском районе завершается капитальный ремонт дороги Хучни-Джульджак. Дорожники приступили к укладке финальных слоев асфальта. Эта автомагистраль является важной транспортной артерией, соединяющей 13 населенных пунктов. В ближайших планах дорожников укладка второго слоя асфальта, нанесение разметки, установка специальных знаков, светоотражающих столбиков и барьерных ограждений в необходимых местах. Полностью завершить капитальный ремонт дороги планируется к концу октября. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе. Состоялись Кубок России, Всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступлений представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84,91 рубля, евро 96,89 рублей. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Этой осенью слушай радио. Настройся на позитив. Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно.

0: заторов. Планируется построить подъездную дорогу, обустроить тротуары, установить освещение, дорожные знаки и ограждения. Предусмотрены две автобусные остановки с павильонами. Махачкала присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-нации, который пройдет по всей стране 26 сентября. Массовый забег приурочен к году единства народов России. Он традиционно является одним из самых масштабных спортивных мероприятий страны, ежегодно объединяя до 1,5 миллиона участников – от школьников до людей старшего возраста. Для них подготовлены дистанции от 1 до 12 километров в зависимости от возрастной категории. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой». Много новой музыки. Прибой.

0: Аварская поговорка.
1: Огу дунял сырана, алжанду кубатана.
2: Весь мир обошел, рай дома оказался.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».
2: Truck sucking.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единое пособие проиндексирует. Всемирный конгресс по клиническому питанию пройдет в Дагестане. В Махачкале могут установить мировой рекорд по массовой зарядке на скакалках. Теперь подробно. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируется проиндексировать с 1 января более чем на 6,5%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Минтруд ранее внес на рассмотрение правительства проекты бюджета социального фонда на 2027-2029 годы. Глава ведомства отметил, что законопроект предусматривает реализацию целостной поддержки семей с детьми, единое пособие, семейную выплату, материнский капитал. Отмечается, что социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Федеральная антимонопольная служба будет контролировать изменение платы за коммунальные услуги, которая вступит в силу с 1 июля следующего года. Об этом сообщается на сайте службы. В каждом регионе России будет установлен свой индекс платы граждан. Как пояснили ФАС, это обусловлено отличиями в структуре каждого города и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры. С 1 по 3 октября в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» на побережье Каспийского моря будет проходить Всемирный конгресс по клиническому питанию и адаптивной биомехатронике. Международные эксперты соберутся, чтобы обсудить будущее науки о здоровье человека. В работе конгресса примут участие более 100 ученых и представителей профильных ведомств из 17 стран. Ученые представят результаты новейших исследований в области функционального питания, которые помогут стать основой для будущих протоколов лечения и профилактики заболеваний. В Республиканском диагностическом центре Дагестана начал функционировать полностью роботизированный комплекс для проведения лабораторных исследований. Этот инновационный трек объединяет все этапы диагностики, начиная

0: Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: звучат первыми.
1: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хай карандедон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кудайбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Совбез с Россией усилит контроль за расходованием средств по нацпроектам. В Дагестане ожидаются сильные дожди, и молодых художников республики приглашают к участию в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». Теперь подробно. Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности разработала дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений при реализации национальных проектов и государственных программ. В ходе заседания было подчеркнуто, что защита нацпроектов от противоправных действий имеет особое значение для достижения национальных целей развития страны. Среди новых направлений работы – усиление финансового контроля, внедрение дополнительных механизмов предотвращения незаконного расходования бюджетных средств, а также выявление и пресечение нарушений в сфере закупок. Федеральная налоговая служба начала рассылку физическим лицам уведомлений за прошлый год. В них указаны суммы земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. В частности, в уведомлении может быть включен налог с процентных доходов по банковским вкладам и остаткам на счетах. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря. Сегодня в отдельных районах Дагестана прогнозируются сильные дожди, грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по республике. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности. Водителям и пешеходам советуют проявлять предельную осторожность на дорогах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. По Махачкале в преддверии отопительного сезона усилилась работа по взысканию задолженностей за газ. Служба судебных приставов совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз» Махачкала провела рейды в Советском районе, на проспекте Якушинского и прилегающих улицах. Мероприятия были направлены против неплательщиков, чьи долги за газ превышают 100 тысяч рублей. Министерство культуры России объявило о начале приема заявок на участие в выставочном проекте «Непостижимый Кавказ». К участию приглашаются молодые художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства из республики и других субъектов Северокавказского федерального округа. Проект ориентирован на авторов в возрасте до 35 лет. Для участия принимаются работы в направлениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные за последние 5 лет. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
8: На Радио Прибой притчи

0: Долго сидела она возле обгоревшего дома и шептала слова молитвы. Вдруг из леса выбежали ее дети. Когда радостные объятия и слезы закончились, мальчик гордо сказал: «Мама, я нашел острый камень, перетер веревку, и мы сбежали. На нас в лесу огромный медведь напал», — сообщила девочка с круглыми от пережитого страха глазами. «Он открыл пасть, а потом вдруг ушел. А в грозу молния нас не убила. Мы под дубом прятались, а молния как ударит! Дуб почернел и рухнул, а мы целы остались», — рассказал мальчик. «Мы даже в речке не утонули», — вспомнила девочка. «Брат думал, там мелко, а там было глубоко. Хорошо, что коряга плыла, я за нее уцепилась». Долго рассказывали дети, все ахали, слушая их. А один старик сказал: «Молитва матери всегда следует за ее детьми и бережет их».
1: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

и все в слезах, придут ренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 21 час.
1: По горным высотам.
2: С приветом осенним.
1: Настройся и слушай.
2: Любимый
1: прибой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нуз.ру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нуз.ру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет «Дружба народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

любить и баловать. О самом дорогом с тобою говорю. Баловать. Хочу весну тебе пожаловать, могу судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, что

хочу тебя, как песню выдумать, весь мир тобою заслонять.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну ахур, ардну ищуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: осень – не время для хандры.
1: Включай радио
0: и улыбайся.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

за любовь и душу свою. И мой путь был, поверьте, непрост, но сила моя со мной. Я скажу.